0: плейлист.
1: Радио Норба. Си ту камачире нун дарриен. Та вичина та лонтана ма на каччо по ритворне нун ма стригне.